0: Radio Nova News.
1: Back to cool, back to class. Não somos Allianz. Учим английский, немский или испанский. Allianz. Мой тут училище за...